0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске суд взыскал с детского сада 110 тысяч рублей за травму воспитанника. В феврале ребенок сломал руку на занятии по лыжам. Прокуратура установила, что сотрудники нарушили инструкции и не обеспечили надлежащий присмотр. Суд обязал выплатить 100 тысяч рублей ребенку и 10 тысяч его матери. Решение пока не вступило в силу. В Чебаркуле 15 августа состоится Кубок ветеранов СВО – соревнования по гимнастике для детей с патриотической программой, знакомство с историями героев Южного Урала и встречи с ветеранами. Организатором является Академия «Спортжим» – продолжение работы по спортивно-патриотическому воспитанию. В 2024 году она уже проводила турнир памяти героя России Михаила Шаломова. Проект поддержан фондом президентских грантов. Южноуральцев приглашают принять участие в 7-й Всероссийской премии «Гордость нации-2026» в номинации «Многонациональная Россия в медиа». Она отметит блогеров, журналистов и авторов социальных сетей, которые освещают традиции и культуру народов России. Заявки на межрегиональный этап принимаются до 1 сентября 2026 года, на федеральный – до 18 октября. Подробности на сайте gordostnatsii.rf. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: selfish.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

Доброе утро, дорогие друзья! В Челябинске 7 часов 25 минут. С вами это утро встречает Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, замечательного легкого четверга. Ну а впереди вас ждет много отличной музыки. Давайте вместе настраиваться на новый день.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В Челябинске 7 часов 36 минут. Продолжаем встречать это утро вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами в данный момент. Сейчас в Челябинске плюс 16 градусов Цельсия. Днем столбики термометров поднимутся аж до 28 градусов. Нас ожидает ясная погода. Осадков сегодня не ожидается, поэтому давайте наслаждаться прекрасным погожим августовским днем. Ну и, конечно, музыкой высшей пробы.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет. Джелато – это итальянское мороженое с нежной и плотной текстурой и огромным количеством видов, сортов и вкусов. Готовят этот кремообразный десерт из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. Джелато более сладкое, менее холодное, чем обычное мороженое, и не может выпускаться промышленным способом, поскольку требует мастера и ручной работы. В Италии десерт продают в джелатериях, а изготовлением занимается джелатьери. Впервые подобные заведения открылись еще в начале 20-го столетия. История джелато берет свое начало с замороженных десертов древнего Рима, Египта и Италии, которые делали из снега, собранного с горных вершин. В Европе познакомились с этим холодным десертом именно итальянцы. Произошло это после того, как Марко Поло привез рецепт ледяного лакомства из Китая. Но автором джелато по праву считается флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Буонтальдо Таленти, увлекавшийся и кулинарией. В 1565 году ему удалось приготовить смесь, похожую на ту, что известно нам. Затем изобретение представили Екатерине Медичи, которая привезла его и сам рецепт приготовления мороженого во Францию. В Болонье есть специальный университет, где студентов учат делать желато из фруктов и ягод, шоколада и ванили, а также из весьма экзотических продуктов, например, из оливкового масла, сыра, базилика и даже красного вина. Как и любой продукт ручной работы, джелато выпускается в малых количествах. И в этом его изюминка. Даже один и тот же сорт десерта, созданный двумя разными мастерами, будет разным на вкус, что и делает его поистине уникальным.
0: Мир на вкус. На радио 100.

Lisa Stansfield, The Real Thing. Красиво начинаем день с музыкой мирового класса. 7:54 в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем музыкально встречать этот замечательный четверг. Хорошего вам дня, отличного настроения и спокойного утра. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Елена Трубникова, здравствуйте. В исправительной колонии номер 10 задержали 52-летнего жителя Челябинска, который пришел на свидание к осужденному с наркотиками. Мужчина вшил в подкладку одежды два свертка с почти 50 граммами запрещенных веществ, но их обнаружили при досмотре сотрудники полиции. Ранее задержанный уже был судим, на него возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Меру пресечения изберет суд. Челябинск поднялся с 17 на 6 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта за последние 7 лет. Об этом напомнил председатель городской думы Сергей Буяков, комментируя упоминание города президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил Челябинск среди городов с прорывным развитием транспорта наряду с Москвой, Нижним Новгородом и Екатеринбургом. Успех связан с обновлением подвижного состава, реновацией остановок, адаптацией маршрутов, выделением полос и внедрением цифровых технологий. В Челябинской области растет спрос на роботизацию и искусственный интеллект на предприятиях. Как отметил первый зампред комитета Заксобрания по промполитике Евгений Рева, около трети крупных компаний региона уже используют нейрорешения. Еще 50% планируют внедрение. Технологии применяются в медицине, образовании, транспорте и производстве. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:16 в Челябинске. Дорогие друзья, давайте сегодня поднимем с утра себе настроение и немножко поиграем. Мы с командой «Радио 100» разыгрываем билеты в Челябинский музей изобразительных искусств на выставку Василия Неясова. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно правильно ответить на вопрос, который я задам чуть позже в эфире, в комментариях к прикрепленному посту в нашем сообществе ВКонтакте о проведении розыгрыша. Дорогие друзья, если вдруг у вас не отражается прикрепленный пост, то зайдите, пожалуйста, в истории ВКонтакте сообщества «Радио 100». Там обязательно будет на него ссылка. Ну и, конечно же, нужно быть подписанным на нашу группу и открыть ваши сообщения хотя бы на период проведения розыгрыша, чтобы мы могли с вами связаться в случае победы. Удачи вам, хорошего настроения и до встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку. Другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: дезобелье, неглиже, пеньюар. Когда произносишь эти слова, на ум приходит что-то глубоко личное, интимное и такое по-своему домашнее. И это действительно так, но в чем отличие этих слов и почему сегодня они у меня стоят в одном ряду? Об этом мы узнаем совсем скоро в нашем совместном проекте с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». Марина Суханова расскажет нам об этих трех явлениях и чем они отличаются друг от друга. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Наука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д» – «дезобелье». Этот термин появился во Франции еще в XVIII веке. Буквально перевод с французского «раздетый», и относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкиваются с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

Дорогие друзья, в начале часа я объявляла о розыгрыше билетов на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Напомню, для того, чтобы стать их обладателем, вам нужно первым правильно ответить на вопрос, который сейчас прозвучит в эфире в комментариях под постом о розыгрыше в сообществе «Радио 100 ВКонтакте». Итак, наш сегодняшний вопрос. Что послужило символическим импульсом к открытию Челябинского музея изобразительных искусств? С нетерпением ждем ваших ответов. Удачи вам, дорогие друзья, и хорошего настроения!

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.
5: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Верховный суд снял яблоко с сентябрьских выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Росфинмониторинг выявил признаки иностранного финансирования кампании. После регистрации партии от зарубежных контрагентов поступило около 3 миллионов рублей. Конечные отправители находятся в США, Великобритании, Арабских Эмиратах и Израиле. Всего в схеме участвовало 74 лица. За 3 года на их счета поступило порядка 80 миллионов рублей из-за рубежа. Иск поддержали избирательная комиссия и Генпрокуратура. Если решение вступит в силу, яблоко лишится эфирного времени, права на дебаты и агитацию. МВД России сообщила ТАСС, что чаще всего мошенники в схемах обмана россиян представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, госведомств и спецслужб. Аферисты пугают жертв возбужденными уголовными делами, угрозой потери средств, попытками оформления кредитов или финансирования противоправной деятельности от их имени. Также они могут предлагать участвовать в специальной операции правоохранителей. Используя запугивание, психологическое давление и изоляцию от близких, злоумышленники добиваются полного подчинения. Минобороны Российской Федерации запустила на портале госуслуги сервис психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. В ведомстве заявили, что новый сервис обеспечит доступность квалифицированной поддержки для всех категорий военных, независимо от места дислокации, а также для их близких. В разделе «Ветераны и участники спецоперации» можно получить информацию о помощи. Консультации проводят специалисты Департамента психологической работы Минобороны и Центра психологического сопровождения с высшим профильным образованием и специальной подготовкой. В Россию прибыла первая партия бензина из Индии – около 42 тысяч тонн топлива с нефтяного завода в городе Водинара. Заводом владеет местная компания «Наяра Энерджи», акционер которой – «Роснефть». Транспортировка заняла почти 2 месяца. В середине июня танкер «Циклон» принял груз в Индии. В начале июля у египетского порта Домиета топливо перегрузили на судно под оманским флагом, а 6 августа груз прибыл в Россию.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:20 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в мировом бестселлере нас ждут Scorpions и Wind of Change. Это одна из самых знаковых композиций не только группы Scorpions, но и один из самых продаваемых синглов в истории. Было продано более 14 миллионов копий. Wind of Change возглавил чарты во многих европейских странах, а в американском хит-параде Billboard Hot 100 занял 4-е место. Давайте послушаем эту легендарную композицию вместе.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автор секретных материалов хочет продолжить сериал и выпустить режиссерскую версию «Хочу верить». И Дакота Джонсон пытается разгадать загадки Энн Хэтэуэй в трейлере «Тайного дневника Верити». Создатель секретных материалов Крис Картер хотел бы снова продолжить сериал. По его словам, у него уже есть идеи для 10 и 11 сезонов. И в центре истории вновь могут оказаться агенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Других подробностей о возможном продолжении пока нет. Автор отметил, что интерес к секретным материалам не ослабевает даже спустя более 30 лет после премьеры. При этом Картер поддерживает и другой перезапуск секретных материалов, который разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта, но непосредственно над его созданием не работает. Параллельно Картер готовит новую версию полнометражного фильма «Секретные материалы. Хочу верить» 2008 года. Он выпустит режиссерскую версию картины, которая продолжила историю Малдера и Скалли спустя 6 лет после финала 9 сезона сериала.
0: Exclusive News.
1: Новый трейлер фильма «Тайный дневник Верити» представила кинокомпания Amazon MGM Studios. Главные роли в экранизации одноименного романа Колин Гувер исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. В центре сюжета психологического триллера начинающая писательница Лоурен Эшли, которую исполняет Дакота Джонсон, она получает приглашение завершить роман своей очень известной коллеги Верити Кроуфорд в исполнении Энн Хэтэуэй. После некоего инцидента Верити находится в вегетативном состоянии в своем поместье, не способна ни говорить, ни двигаться, ни тем более писать книги. Приехав в поместье, Лоурен обнаруживает леденящие душу автобиографические заметки Верити. Она пытается разобраться с тревожной признаниями той о своем муже, и ей становится все труднее отделить вымысел от реальности. Мировой прокат. Фильм выйдет 2 октября.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш. Вам нужно правильно написать первым ответ на вопрос, что послужило символическим импульсом к открытию Челябинского музея изобразительных искусств к посту о розыгрыше в нашем сообществе ВКонтакте. Мы с нетерпением ждем ваших ответов. Удачи вам, дорогие друзья, и хорошего настроения!
1: Summertime на радио 100.

0: цени.
1: Реклама на Радио 100.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти 10 утра в Челябинске, дорогие друзья. Мы завершаем с вами очередной час нашего музыкального четверга. Прямо сейчас Дина Вашингтон, Mad About The Boy. Следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой.
1: Далее вас ждут Ирма, Абба и Джеймс Блант. Хорошего дня и отличного настроения, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
2: Люкс Тайм на радио 100.
3: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
4: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
2: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске осудили автобусного карманника. 48-летнего местного жителя приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за кражи в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне 2025 года мужчина высматривал жертв на остановках, заходил за ними в автобусы и похищал имущество. У двух девушек он украл кошельки и банковские карты, которыми затем расплачивался в продуктовых магазинах. Общий ущерб составил 19 тысяч рублей. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. Приговор вступил в законную силу. С 1 сентября 2026 года гостиницы Челябинской области с номерным фондом более 50 номеров перейдут на заселение по цифровому ID в мессенджере Макс. Гость показывает администратору QR-код, данные загружаются из госсистем. Бумажный паспорт также остается доступным. Это ускорит регистрацию и снизит число ошибок. Цифровой ID может заменить паспорт или свидетельство о рождении ребенка. В Челябинске завершается подготовка школ к новому учебному году. За лето обновили фасады, кровли, спортзалы и площадки, усилили безопасность, заменили ограждения, модернизировали контроль доступа, пожарную защиту и видеонаблюдение. Из бюджета выделили 300 миллионов рублей. Сегодня мэр Алексей Ложкин оценил готовность лицея в твоей привилегии. Там построили 4 всесезонные конструкции для кружков. В лицее 50 программ доп. Образования. Открылась площадка по фиджитал-спорту, а старшеклассники могут получить специальность автослесаря и водительские права. Глава поручил оборудовать площадку для ГТО. Обновление идет по национальному проекту «Молодежь и дети».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. I'm nothing special, in fact.

0: Джеймс Блант, All the Love That I Ever Needed, только что прозвучало в нашем эфире. Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш. Вам нужно правильно ответить на вопрос, что послужило символическим импульсом к открытию Челябинского музея изобразительных искусств. Ответ вам нужно написать в комментарии к прикрепленному посту о розыгрыше в нашем сообществе ВКонтакте. Правильный ответ чуть позже я назову в эфире. Дорогие друзья, удачи вам, приятного дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку. Другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Великолепный Роксет с лирической балладой «It must have been love» только что в нашем эфире. Совсем скоро вас ждет Language Times с Марией Полевщиковой. Там она разберет еще одну лирическую композицию. В этот раз от Джеймса Бланта «Carry You Home». Глубокий смысл этой песни может немножко удивить, ведь она не просто о романтике, она о поддержке, и тема взаимоотношений в ней раскрыта намного глубже. Чтобы узнать об этой песне подробнее, оставайтесь с нами, дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is. Makes her body older than it really is. Состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were, tender you go, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на Радио 100.

Afterglow. Ed Sheeran, Afterglow. 10 часов 54 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, в завершении часа нас ждут Texas, Kovacs. А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. За минувшие сутки в Свердловской области паводковая вода освободила 2 жилых дома и 49 приусадебных участков. Новых затоплений не зафиксировано. По данным МЧС, потопленными остаются 8 домов, 746 участков, 9 мостов и 1 дорога. К Медовому Спасу мошенники активизировались. Под видом поздравительных открыток они рассылают вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты. Открытие таких файлов может заразить устройство, а типичные крючки – это открыть открытку, скачать прайс или проверить заказ. В МВД также предупреждали о фейковых акциях с топливными картами и поддельных сайтах компаний. Среди поводов для звонков – это сообщение о подозрительном переводе или оформлении кредита. Президент Владимир Путин отметил, что рождаемость в Сахалинской области выше, чем в среднем по стране. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко глава региона сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,7. Путин подтвердил, выше, чем в целом в стране. Также Лимаренко рассказал о мерах поддержки развития института нянь и яслей, а также корпоративной практики, когда регион и работодатель оплачивают 2/3 стоимости няни при раннем выходе матери из декрета. Президент назвал это очень хорошими инновациями. В Россию прибыла первая партия бензина из Индии – около 42 тысяч тонн топлива с нефтяного завода в городе Вадинара. Заводом владеет местная компания «Наяра Энерджи», акционер которой – «Роснефть». Транспортировка заняла почти 2 месяца. В середине июня танкер «Циклон» принял груз в Индии. В начале июля у египетского порта Домиета топливо перегрузили на судно под оманским флагом, а 6 августа груз прибыл в Россию.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11 часов 20 минут в Челябинске. Друзья, я напоминаю, что ВКонтакте у нас идет розыгрыш билетов на выставку Василия Неясова в Музее изобразительных искусств. Выставка будет работать до конца недели, поэтому ждем ваших ответов. Вопрос сегодня такой. Что стало импульсом для открытия Челябинского музея изобразительных искусств?
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕМ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Blows up.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автор секретных материалов хочет продолжить сериал и выпустить режиссерскую версию «Хочу верить». И Дакота Джонсон пытается разгадать загадки Энн Хэтэуэй в трейлере «Тайного дневника Верити». Создатель секретных материалов Крис Картер хотел бы снова продолжить сериал. По его словам, у него уже есть идеи для 10 и 11 сезонов. И в центре истории вновь могут оказаться агенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Других подробностей о возможном продолжении пока нет. Автор отметил, что интерес к секретным материалам не ослабевает даже спустя более 30 лет после премьеры. При этом Картер поддерживает и другой перезапуск секретных материалов, который разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта, но непосредственно над его созданием не работает. Параллельно Картер готовит новую версию полнометражного фильма «Секретные материалы. Хочу верить» 2008 года. Он выпустит режиссерскую версию картины, которая продолжила историю Малдера и Скалли спустя 6 лет после финала 9 сезона сериала.
1: Exclusive News.
2: Новый трейлер фильма «Тайный дневник Верити» представила кинокомпания Amazon MGM Studios. Главные роли в экранизации одноименного романа Колин Гувер исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. В центре сюжета психологического триллера начинающая писательница Лоурен Эшли, которую исполняет Дакота Джонсон. Она получает приглашение завершить роман своей очень известной коллеги Верити Кроуфорд в исполнении Энн Хэтэуэй. После некоего инцидента Верити находится в вегетативном состоянии в своем поместье, не способна ни говорить, ни двигаться, ни тем более писать книги. Приехав в поместье, Лоурен обнаруживает леденящие душу автобиографические заметки Верити. Она пытается разобраться с тревожными признаниями той о своем муже, и ей становится все труднее отделить вымысел от реальности. Мировой прокат. Фильм выйдет 2 октября.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Дорогие друзья, давайте мы не будем плакать, будем улыбаться, будем создавать себе настроение. Во-первых, сегодня прекрасный, теплый, солнечный четверг. Во-вторых, на дворе лето. В-третьих, мы с вами слушаем прекрасную музыку высшей пробы. Ну и в-четвертых, прямо сейчас нас ждет рубрика «Summertime», а это, безусловно, повод для того, чтобы улыбнуться. В этом часе в ней прозвучит Антонио Карлос Жобим. Великолепная композиция инструментальная в его исполнении будет у нас прямо сейчас. А я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня, отличного настроения и легкого четверга.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Великолепная Адриана Челентано с композицией «Конфесса» только что прозвучала в нашем эфире. В завершении часа мы услышим Нору Джонс. Следующий час традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой, а также услышим Maroon 5, Эмили Саймон и Стинга. Дорогие друзья, если вдруг под рукой у вас не оказалось радиоприемника, вы всегда можете настроиться на любимую волну на нашей странице ВКонтакте и на сайте 100fm.ru. Поэтому заходите обязательно, у нас там много всего интересного. Ну и, конечно, там всегда звучит музыка высшей пробы. До встречи в эфире, дорогие друзья.
1: Юкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. В Челябинске с 15 по 19 августа пройдет выставка «Фабрика чудес» к 90-летию Союз мультфильма. Гости увидят, как рождается мультфильм от эскизов до экрана, познакомятся с рисованной куклой, 3D и другими техниками, узнают о создании голосов персонажей. Экспонаты можно трогать, есть аудиогид. Выставка уже прошла в 5 городах, ее посетили более 40 тысяч человек. В программе показы мультфильмов, аквагрим, встречи с героями по выходным. Мероприятие будет проходить по адресу площадь Революции, ежедневно с 11 часов утра до 9 часов вечера. Вход бесплатный, но нужна регистрация. Социальный фонд по Челябинской области ускорил рассмотрение заявлений на материнский капитал до 5 рабочих дней. Помогла цифровизация. В 99% случаев родители получают ответ досрочно. Средства разрешено тратить на образование. ВУЗ, секции, кружки, курсы и автошколу для детей до 16 лет. Важно, чтобы организация была российской и имела лицензию. С 2020 года сертификат выдается проактивно. Электронный документ приходит в личный кабинет мамы на госуслугах. Ежемесячная выплата из мат-капитала после индексации 16 901 рубль доступна на детей до 3 лет. Губернатор Алексей Тексер подчеркнул необходимость развивать цифровые сервисы для ускорения социальной поддержки. Алексей Тексер посетил Нязепетровский округ и проверил стадион «Локомотив». После двух этапов готовы футбольное поле, хоккейный корт, беговые дорожки, освещение и дренаж. Осталось модульное здание и пусконаладочные работы. Губернатор поручил сдать объект досрочно в этом году и запустить доп-секции к сентябрю. В округе 56 спортсооружений. Реконструкция поддержит цель президента – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения.

0: Дженнифер Лопес, I'm Glad, только что прозвучала в эфире Радио 100. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы настроены вместе с нами на 100FM. Спасибо за то, что проводите с нами этот четверг. Пусть он будет легким, приятным, ну и, конечно, музыкальным. Прямо сейчас Харви Рой, Эммануэль Сон. Дальше нас ждет Ванесса Уильямс, Почил и Мистер Биг. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку. Другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:35 в Челябинске, дорогие друзья. Сегодня мы проводим розыгрыш билетов ВКонтакте на выставку Василия Неясова в Челябинский музей изобразительных искусств. Мы задавали вопрос, что стало импульсом для открытия музея. Пришло время правильного ответа. Символическим импульсом к открытию Челябинского музея изобразительных искусств послужила популярность социалистического реализма. В 1935-36 годах прошла передвижная выставка «Урала Кузбасс в живописи», которая и вдохновила на создание Творческого союза художников в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за участие в розыгрыше. Хорошего вам дня, отличного настроения и оставайтесь с нами. У нас много хорошей музыки и интересных фактов.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мадонна Лайсла Бонита только что прозвучала в нашем эфире. 12 часов 53 минуты в Челябинске, дорогие друзья. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, легкого четверга. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра, а сейчас встречайте Ольгу Дееву. Мне с вами было сегодня очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. До завтра, дорогие друзья.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.
5: Viens avec moi à l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalise tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Башкирии беспилотники атаковали промзону со складом «Валберес». Начался пожар, людей заранее эвакуировали. Товары там не хранились. По данным главы региона Радия Хабирова, пострадали 2 человека, они госпитализированы. Всего было 23 беспилотника, 16 сбили в Салавате, остальные целились в логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар. В том числе привлекли пожарно-спасательный вертолет К-32. Российские нейросети будут проверять на духовность и нравственность. Компании с разрешением Минцифры смогут отдавать нейромодели в независимые лаборатории для подтверждения соответствия закону и традиционным ценностям. Это условие для получения статуса суверенной или национальной модели по новому закону об искусственном интеллекте. Детали пропишут позже. Отдельного документа о ценностях не планируется. Президент Владимир Путин отметил, что рождаемость в Сахалинской области выше, чем в среднем по стране. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко глава региона сообщил, что суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,7. Путин подтвердил, выше, чем в целом в стране. Также Лимаренко рассказал о мерах поддержки развития института нянь и яслей, а также корпоративной практики, когда регион и работодатель оплачивают 2/3 стоимости няни при раннем выходе матери из декрета. Президент назвал это очень хорошими инновациями. В Россию прибыла первая партия бензина из Индии. Около 42 тысяч тонн топлива с нефтяного завода в городе Вадинара. Заводом владеет местная компания «Наяра Энерджи», акционер которой – «Роснефть». Транспортировка заняла почти 2 месяца. В середине июня танкер «Циклон» принял груз в Индии. В начале июля у египетского порта Домиета топливо перегрузили на судно под оманским флагом. А 6 августа груз прибыл в Россию. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Лиза Стейнсфилд, «Treat me like a woman» на Радио 100. В Челябинске 13 часов 21 минута. У микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую, друзья. 13 августа сегодня на календаре. Четверг. Прекрасный день. Самый жаркий на этой неделе, судя по прогнозам синоптиков. Как у вас настроение? Как дела? Как жизнь? Надеюсь, все хорошо. Давайте будем слушать много хорошей музыки. В мировом бестселлере у нас сейчас Фредди Меркьюри «I was born to love you». А чуть позже Гвен Стефани услышим «Let me reintroduce myself».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Джули Эндрюс не появится в третьем фильме «Дневники принцессы». Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Фотографию обручальных колец они опубликовали в своих социальных сетях. Церемония состоялась в Кашкайше, прибрежном городе на западе Португалии, недалеко от столицы страны Лиссабона. Представители футболиста назвали церемонию гражданской, закрытой и камерной. На ней присутствовали 5 детей пары. Роналду познакомился с Родригес в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала продавщицей в бутике Гуччи. Впервые, как пара, они появились 9 января 2017 года на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards в Цюрихе. О том, что свадьба состоится после чемпионата мира по футболу, сообщал сам футболист. Точную дату и место проведения он не называл. Лауреат премии «Оскар» Джули Эндрюс не будет сниматься в третьем фильме «Дневники принцессы». Об этом она заявила в интервью изданию Today. По словам актрисы, для нее уже слишком поздно возвращаться во франшизу. Будущая картина, как считает Эндрюс, должна сосредоточиться на истории Мии, героини Энн Хэтэуэй, которая в третьей части предстанет в роли королевы. В интервью журналу InStyle артистка добавила, что отказалась от участия в картине. Она подчеркнула, что ушла на пенсию. Несмотря на это, команда фильма спрашивала ее в течение всего прошлого года, не изменит ли она свое решение. «Было очень-очень трудно сказать «нет», но я это сделала, потому что думала, что у меня был замечательный опыт в предыдущих лентах. На этот раз я чувствовала, что проект будет успешным и не потребует участия бабушки моего возраста», — пояснила Эндрюс. Ранее Энн Хэтэуэй говорила, что сценарий третьих «Дневников принцессы» полностью переписали. В сюжете ленты расскажут о том, как принцесса Мия готовится стать королевой Дженовии. Для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джо Кокер, Summer in the City на радио 100. Лето в городе. Ну что, друзья, лето в городе продолжается. Прекрасный август у нас стоит в этом году. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики на ближайшие дни. В пятницу будет плюс 22, пасмурно, но без осадков. А вот в субботу пройдет дождь и немножечко похолодает до 21 градуса выше нуля. Синоптики обещают нам. Воскресенье будет примерно так же, без осадков и плюс 20. Ну что, комфортно. Ну, вполне себе. Так что продолжаем радоваться лету и слушать музыку. Сэм Смит прямо сейчас на волне 100% комфорта. Too good at goodbyes.
1: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Армик Тен Де Пэшн на радио 100. Нежная страсть переводится название композиции. Ну что ж, друзья, и такое бывает. А мы завершаем музыкальный час рубрикой Люкс Тайм, в которой услышим дуэт Тони Беннет и Эми Вайнхаус для вас Body and Soul.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская и Свердловская области создают совместный туристический маршрут-конструктор. Путешественник сам выбирает старт, финиш локации и длительность тура. Пятидневный маршрут включает Северскую Домну, Азовгору, Колокольный завод, слияние и сети и Каменки, цех высоту 239, Аркаим и Тургаяк. Старт из Екатеринбурга, Челябинска или Магнитогорска. Завершить разработку планируют до конца осени. У Челябинской области уже есть 132 экскурсии и 7 промо-маршрутов. В конце августа Челябинск примет легкоатлетические соревнования «Спартакиады народов России». За медаль поборются 16 южноуральцев, четверо в спортивной ходьбе, 8 на стадионе Елесиной, а также женская эстафета в 400 метров. Частью программы станет Челябинский марафон. Вход на соревнования бесплатный. Председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих предупредила молодоженов. Шутки при ответе на вопрос о согласии на брак недопустимы. Если жених или невеста в шутку или из-за волнения скажут «нет», церемония будет немедленно прекращена, а брак в этот день не зарегистрируют. Регистраторы могут повторить вопрос, но при отрицательном ответе обязаны остановить процесс. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робін Тік, Lost Without You на Радіо 100. Челябинске 14 часов 21 минута. Сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер» будет звучать в эфире, а в ней Элвис Пресли «Are You Lonesome Tonight?». Ну что, друзья, читала про музыканта разные интересные факты, и запомнился мне один из них – про еду и предпочтения в еде Элвиса Пресли. У некоторых поклонников он ассоциируется с бутербродом, приготовленным из арахисового масла, бекона и банана, а затем обжаренного в масле. Любил есть такие бутерброды Элвис Пресли. Но и это еще не все. Он также часто ел жареные во фритюре соленые огурцы. А еще говорят, однажды он прилетел из Мемфиса в Денвер только ради огромного бутерброда, который назывался Fool's Gold Лов и включал в себя начинку из бекона, банки арахисового масла и банки желе внутри маслянистой буханки французского хлеба. Вот такие пищевые пристрастия были у Элвиса Пресли, как оказывается. Ну что, давайте будем слушать короля рок-н-ролла в нашем эфире.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Николас Холт играет Златопуста Локонса в сериале «Гарри Поттер». Джесси встречает свою постаревшую хозяйку в удаленной сцене пятой истории игрушек. Звезда фильмов «Носферату» имени Николас Холт сыграет Златопуста Локонса в сериале «Гарри Поттер». Об этом сообщил телеканал HBO. Актер появится во втором сезоне шоу и исполнит роль, которую в фильмах по мотивам книг Джоан Роулинг исполнил Кеннет Брана. Съемки второго сезона стартуют осенью перед премьерой первого. Сериал выйдет 25 декабря. Гарри в нем сыграет Доминик Маклоклин, Рона – Аластер Стаут, Гермиону – Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу достанется роль полтергейста Пивза, Джону Лингоу – профессора Дамблдора, Нику Фростеру – Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. Pixar показала раскадровки сцены, которая не вошла в итоговую версию пятой истории игрушек. В ней Джесси встречается со своей повзрослевшей хозяйкой Эмили. Режиссеры Эндрю Стентон и Кенна Харрис пояснили: «Мы любим Джесси и с самого начала хотели убедиться, что у ее истории будет очень удовлетворяющая развязка». В раскадровке Джесси, конь Булзай и армия База Флайтеров натыкаются на постаревшую Эмили, играющую во дворе с маленьким внуком. Эмили показывает Джесси малышу и вспоминает, как играла с ней в детстве. Вместо этого в фильм вошла другая сцена. Джесси узнает, что Эмили назвала свою дочь в ее честь. В том числе она находит поздравительную открытку от Эмили дочери: «Ты всегда будешь моей маленькой ковбойшей». Пятая часть истории игрушек посвящена осознанию экзистенциальной проблемы. Никто больше по-настоящему не играет в игрушки. Вуди, Баз, Джесси и другие герои столкнулись с планшетом по имени Лилипад. В мультфильме звучит песня Тейлор Свифт «I knew it, I knew you», написанная специально для картины. Она как раз о Джесси и ее первой хозяйке. На коллаборацию намекали билборды, замена чаек на облака на обложке 1989 Taylor's Version и посты в соцсетях.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

этом часе рубрика Language Time у нас будет звучать. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова разбирает одну из композиций на иностранном языке, переводит ее для вас и рассказывает, о чем песня. Сегодня это будет Carry Your Home от Джеймса Бланта. Вот так вот узнаем о композициях много интересного и уже, я уверена, по-другому их воспринимаем. Кстати говоря, все выпуски рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. На стене мы их выкладываем и в разделе подкасты. Из музыки прямо сейчас Криса Дебурга послушаем. A woman's heart.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британского певца Джеймса Бланта «Carry You Home». Я отнесу тебя домой. Trouble is her only friend, and she's back again. Проблема ее единственный друг, и вот она снова вернулась. Makes her body older than it really is, состарив ее тело. Песня вышла в 2008 году и вошла во второй студийный альбом Джеймса «All the Lost Souls». В отличие от его знаменитой баллады «You're Beautiful», здесь история гораздо более мрачная. Это песня о человеке, который переживает тяжелые времена, и о другом человеке, готовом быть рядом до самого конца.

0: As strong as you were 10 days ago, I'm watching your breathing for the last time. Какой ты была сильной, такой нежной ты стала теперь. Я смотрю, как ты делаешь свой последний вздох. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means and I'll carry you home. Звучит песня твоего сердца, а когда она затихнет, я пойму, что это значит, и отнесу тебя домой. В центре композиции образ женщины, которая словно потеряла опору. Певец намеренно не дает однозначного объяснения ее судьбе. Поэтому песню можно воспринимать по-разному, как историю тяжелой болезни, трагической любви или просто о человеке, который оказался на грани и нуждается в поддержке. Главная фраза песни звучит как обещание: «Я буду рядом, когда ты уже не справляешься сама». В ней нет попытки исправить чужую жизнь, только готовность поддержать человека и не оставить его одного в самый тяжелый момент. If she had wings, she would fly away. Если бы у нее были крылья, она бы улетела. And another day God will give her some. И однажды Бог подарит ей их. Музыкальная «Carry You Home» построена на характерной для Джеймса Бланта сдержанной эмоциональности. Спокойное начало постепенно переходит в мощную кульминацию, а вокал звучит особенно уязвимо. Песня стала одним из заметных синглов альбома и показала другую сторону артиста. Не романтического героя, а человека, который говорит о потере, боли и преданности. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на Радио 100.
2: It's really not important.

0: Ноа, Miss in Your Heart на волне Stomp. Почти 3 часа дня в южнорайской столице. Далее Кэти Милуа у нас будет звучать в рубрике Lux Time. Песня называется Just Like Heaven. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Lux Time.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Шереметьевские таможенники обнаружили у россиянина, прилетевшего из Китая, 64 части крокодила стоимостью более 250 тысяч рублей. Мужчина прошел зеленый коридор, но при досмотре нашли головы, лапы, кожу и челюсти рептилий. Он заявил, что вез изделия для личного пользования и не знал об ограничениях. Экспертиза подтвердила, что товар попадает под конвенцию о торговле исчезающими видами. Возбуждено уголовное дело о недекларировании, грозит штраф до двукратной стоимости и конфискация. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил создать комиссии по урегулированию споров во всех российских школах до 1 сентября. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. В новом учебном году 10 школ в каждом регионе будут ставить ученикам со 2 по 8 классы оценки за поведение – образцовое, допустимое или недопустимое. Несогласные родители смогут оспорить оценку через комиссию, в состав которой войдут учителя и ученики. Российские нейросети будут проверять на духовность и нравственность. Компании с разрешения Минцифры смогут отдавать нейромодели в независимые лаборатории для подтверждения соответствия закону и традиционным ценностям. Это условие для получения статуса суверенной или национальной модели по новому закону об искусственном интеллекте. Детали пропишут позже. Отдельного документа о ценностях не планируется. Минобороны Российской Федерации запустила на портале Госуслуги сервис психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. В ведомстве заявили, что новый сервис обеспечит доступность квалифицированной поддержки для всех категорий военных, независимо от места дислокации, а также для их близких. В разделе «Ветераны и участники спецоперации» можно получить информацию о помощи. Консультации проводят специалисты Департамента психологической работы, Минобороны и Центра психологического сопровождения с высшим профильным образованием и специальной подготовкой.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна, Don't Tell Me на Радио 100. Челябинске 15:21. Ну что ж, друзья, расскажу вам все-таки, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Заходите на наш сайт radio100fm.ru. Кстати говоря, на первой странице есть плейлист. Только что его включала, все замечательно работает. Если вдруг вам понравилась какая-либо песня в эфире, но не запомнили название, а хотелось бы, в плейлисте вбивать время, дату, и все увидите сразу, очень удобно. Кроме того, мы звучим в группе ВКонтакте нашей и в умной колонке. Выбирайте, где вам удобнее слушать любимые композиции. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Sticks Boat on the River».
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Джули Эндрюс не появится в третьем фильме «Дневники принцессы». Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Фотографию обручальных колец они опубликовали в своих социальных сетях. Церемония состоялась в Кашкайше, прибрежном городе на западе Португалии, недалеко от столицы страны Лиссабона. Представители футболиста назвали церемонию гражданской, закрытой и камерной. На ней присутствовали пятеро детей пары. Роналду познакомился с Родригес в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала продавщицей в бутике Гуччи. Впервые, как пара, они появились 9 января 2017 года на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards в Цюрихе. О том, что свадьба состоится после чемпионата мира по футболу, сообщал сам футболист. Точную дату и место проведения он не называл. Лауреат премии «Оскар» Джули Эндрюс не будет сниматься в третьем фильме «Дневники принцессы». Об этом она заявила в интервью изданию Today. По словам актрисы, для нее уже слишком поздно возвращаться во франшизу. Будущая картина, как считает Эндрюс, должна сосредоточиться на истории Мии, героини Энн Хэтэуэй, которая в третьей части предстанет в роли королевы. В интервью журналу InStyle артистка добавила, что отказалась от участия в картине. Она подчеркнула, что ушла на пенсию. Несмотря на это, команда фильма спрашивала ее в течение всего прошлого года, не изменит ли она свое решение. «Было очень-очень трудно сказать «нет», но я это сделала, потому что думала, что у меня был замечательный опыт в предыдущих лентах. На этот раз я чувствовала, что проект будет успешным и не потребует участия бабушки моего возраста», — пояснила Эндрюс. Ранее Энн Хэтэуэй говорила, что сценарий третьих «Дневников принцессы» полностью переписали. В сюжете ленты расскажут о том, как принцесса Мия готовится стать королевой Дженовии. Для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.

Ванесса Дамата звучит в рубрике «Summertime». Челябинске 15:37. Друзья, в этом часе у нас новый выпуск рубрики «Лето. Дети. Книги». Дети продолжают читать разные произведения. У нас в лидеры выбился Александр Сергеевич Пушкин. Разбираем уже второе его произведение. На этот раз наш юный слушатель Паша расскажет про сказку о царе Салтане и с кем бы он хотел встретиться в реальной жизни. А ведущая книжных клубов Резида Салихьянова раскроет малоизвестные факты, как создавалась сказка и почему в ней звучат восточные ноты. Все это в 15:45. Перед этим музыка. Прямо сейчас дуэт в нашем эфире. Бенджамин Бьёле и Ванесса Паради.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Без возрастных ограничений.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Мне 8 лет. Я из города Челябинск, и я вам расскажу про книжку «Сказка о царе Салтане». Эта книжка, она познавательная, и она о том, что существуют разные чудеса и фокусы. Мне больше всего понравились чудеса, когда белка, она грызла орешки, скорлупки золотые, а ядра чистый изумруд. Прям такое волшебство, ведь не может быть, орехи ценные. Прямо сокровища. Если бы я встретил эту белочку, то я бы с ней договорился, как князь Гвидон, чтобы она мне отдала скорлупки и, может, хоть чуть-чуть ядра. А я им что-то взамен. Какой-нибудь очень хороший костюм. Кокошник, прямо как у царя Салтана и князя Гвидона, прямо такой костюм из злата. Мне больше всего запомнилось, как князя Гвидона превращали в насекомых, и это прямо, можно сказать, прям чудо, эта книга. Мне прямо очень понравилось. Я вам рекомендую прочитать книгу «Сказка о царе Салтане». Читайте хорошие книжки, ребята.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня я хочу поговорить с вами о произведении, которое мы вроде бы знаем наизусть. Это сказка о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Но давайте попробуем посмотреть на нее не как в детскую историю, а как на текст, который открывается заново, если читать его медленно. Интересно было узнать о фактах создания сказки. 1831 год. Пушкин и Жуковский затевают поэтический спор. Кто лучше напишет сказку на народный сюжет? Жуковский создает «Спящую царевну», а Пушкин – сказку о царе Салтане. Это не просто сочинительство, это дуэль. Азарт и мастерство. И, кстати, Пушкин победил с большим отрывом. Теперь имена. Они здесь не случайны. Гвидон. До сих пор филологи спорят, итальянское «гвидо» – лесной, германское «воин» или славянское «годить» – отждать и угождать. Прислушайтесь, Гвидон действительно ждет. Только это не пассивное ожидание. Он строит, спасает, защищает и ждет отца, правды, а может быть чудо. А Салтан – это русифицированный султан. Но какой же это восточный владыка, если он слушает ткачиху с поварихой и теряет семью? Пушкин показывает, власть – это не гарантия мудрости. И ошибки совершают не только простые люди, но и цари. Перечитывая сказку о царе Салтане сегодня, я ловлю себя на мысли, что Пушкин написал притчу о том, как хрупко наше представление о правде. Каждый герой здесь живет в своей версии реальности. Ткачиха с поварихой в своей, сватья баба Бабариха в своей, Салтан в своей. И только читатель знает, как все было на самом деле. Но вот вопрос. А часто ли мы сами оказываемся на месте Салтана? Слушаем чужие слова и принимаем их за истину, не дав себе труда посмотреть на вещи своими глазами. Мне кажется, Пушкин не осуждает своего царя. Он оставляет ему путь от слухов к живому чуду. И в этом, пожалуй, самый глубокий смысл сказки. Истина не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы однажды решиться и увидеть все самому своими глазами. Читать ее сегодня я рекомендую для удовольствия, ради ритма, ради языка, ради той радости, которая разлита в каждой строчке. Желаю вам вдохновения для приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Стинг звучит на волне 100. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас услышим «Мистик Девершн» и «Е-папа». А сразу после встречайте Елену Трубникову с региональными новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске 71-летняя пенсионерка лишилась более 11 миллионов рублей, поверив мошенникам. Ей позвонил лжесотрудник пенсионного фонда, попросил код из СМС, затем сообщил, что от ее имени финансируется недружественное государство. Аферисты убедили женщину снять деньги и передать курьеру для декларации. Среди сбережений были средства от продажи наследства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Впервые за 8 лет российские всадники выступят на чемпионате мира в Ахене с 16 по 23 августа. В нейтральном статусе стартуют два спортсмена, включая Ксению Хайрулину из Челябинской области. Путевку спортсменка завоевала на этапах Кубка мира Евразийской лиги. Для Хайрулиной это серьезный вызов и возможность заявить о себе на международной арене. Участие в нейтральном статусе – это важный шаг для возвращения российских конников. Ранее в регионе подписали соглашение о развитии конного спорта. Планируется строить базы, комплексы и повышать квалификацию тренеров. Ученики детской художественной школы искусств написали около 20 картин в цехах челябинского предприятия, изобразив производство и тружеников. Работы выставили в заводоуправлении. Выставка «Металлургия чувств» стала итогом проекта «Индустриальный пленэр. Урала Кузбасс 90 лет спустя». По словам гендиректора Вячеслава Попкова, проект прославляет человека труда и повышает престиж рабочих профессий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Селена Гомес звучит на радио «Стол» в Челябинске, 16:14. Друзья, музыкальные новости для вас. Музыкальная платформа Spotify с сентября начнет помечать профили и исполнителей соответствующим значком. Маркировка будет говорить о том, что исполнитель мог быть создан с помощью искусственного интеллекта и не является реальным человеком. При этом Spotify не будет включать музыку таких и исполнителей в рекомендации, если пользователь не подписался на них сам. И, как сообщается в пресс-релизе, Spotify ориентирована на продвижение музыки реальных исполнителей, которые строят карьеру свою музыкальную. Друзья, у нас тоже все реально, все исполнители настоящие, поэтому вернемся к ним. В рубрике «Мировой бестселлер» в этом часе Крис Норман и Сьюзи Кватро у нас прозвучат «Stumbling In», а в «Кавервилле» сейчас Крис Делано «Beat It».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Николас Холт сыграет Златопуста Локонса в сериале «Гарри Поттер». Джесси встречает свою постаревшую хозяйку в удаленной сцене пятой истории игрушек. Звезда фильмов «Носферату» имени Николас Холт сыграет Златопуста Локонса в сериале «Гарри Поттер». Об этом сообщил телеканал HBO. Актер появится во втором сезоне шоу и исполнит роль, которую в фильмах по мотивам книг Джоан Роулинг исполнил Кеннет Брана. Съемки второго сезона стартуют осенью перед премьерой первого. Сериал выйдет 25 декабря. Гарри в нем сыграет Доминик Маклоклин, Рона – Аластер Стаут, Гермиону – Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу достанется роль полтергейста Пивза, Джону Лингоу – профессора Дамблдора, Нику Фростеру – Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. Pixar показала раскадровки сцены, которая не вошла в итоговую версию пятой истории игрушек. В ней Джесси встречается со своей повзрослевшей хозяйкой Эмили. Режиссеры Эндрю Стентон и Кенна Харрис пояснили: «Мы любим Джесси и с самого начала хотели убедиться, что у ее истории будет очень удовлетворяющая развязка». В раскадровке Джесси, конь Булзай и армия базов Лайтеров натыкаются на постаревшую Эмили, играющую во дворе с маленьким внуком. Эмили показывает Джесси малышу и вспоминает, как играла с ней в детстве. Вместо этого в фильм вошла другая сцена. Джесси узнает, что Эмили назвала свою дочь в ее честь. В том числе она находит поздравительную открытку от Эмили дочери: «Ты всегда будешь моей маленькой ковбойшей». Пятая часть истории игрушек посвящена осознанию экзистенциальной проблемы. Никто больше по-настоящему не играет в игрушки. Вуди, Базз, Джесси и другие герои столкнулись с планшетом по имени Лилипад. В мультфильме звучит песня Тейлор Свифт «I knew it, I knew you», написанная специально для картины. Она как раз о Джесси и ее первой хозяйке. На коллаборацию намекали билборды, замена чаек на облака на обложке 1989 Taylor's Version и посты в соцсетях.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky на Radio Stone. Ну что ж, друзья, я желаю, чтобы удача всегда была с вами, чтобы все задуманное всегда воплощалось и реализовывалось в самом лучшем виде, чтобы все ваши желания становились явью, и чтобы на Radio Stone звучала исключительно ваша любимая музыка. В ближайшее время Мэлен Фармер у нас будет, и прямо сейчас ее послушаем. Hey Boy!

0: Лалех, tell me на радио 100. Почти 5 часов вечера в Челябинске. Сейчас рубрика «Люкс тайм», а в ней Кэти Милуа «Thank you, stars». А сразу после новости о происходящем в мире подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это do you? Ага, do you.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на слова премьера Японии Сане Такаити о принадлежности Курильских островов. Он заявил, что они были, есть и будут российскими, а заявление японской стороны назвал трёпом, который ничего не изменит. Медведев также предупредил, что тех, кто не понимает принадлежность этих территорий России, ждут чудовищные последствия заблуждения. Ранее Такаити назвала неприемлемым визит Владимира Путина на остров Итуруп. Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская заявила, что ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в российские вузы, исключена. Она подчеркнула, что речь идет об одаренных иностранцах, разделяющих российские ценности и уважающих культуру страны. По ее словам, разработана концепция единого вступительного испытания для иностранных студентов, которую проработают с экспертным сообществом, после чего Миноборнауки подготовит проект федерального закона. В Азербайджане лабораторно подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой. Об этом сообщили Минздрав, Агентство пищевой безопасности и Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями. Пациент контактировал с крупным рогатым скотом. Еще 9 человек, контактировавших с больным и животным, изолированы в инфекционном отделении больницы. Их анализы проверяются. Распространения инфекции среди населения нет. Ведомство отметили, что передача от человека к человеку случается крайне редко. А термический обработанное мясо больного животного не опасно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил создать комиссии по урегулированию споров во всех российских школах до 1 сентября. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. В новом учебном году 10 школ в каждом регионе будут ставить ученикам со 2 по 8 классы оценки за поведение – образцовое, допустимое или недопустимое. Несогласные родители смогут оспорить оценку через комиссию, в состав которой войдут учителя и ученики. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Symphonic Mad About You на радио 100. В Челябинске 17 часов и 13 минут. Сегодня 13 августа, друзья, и это Международный день левшей. Всех левшей я поздравляю. Кстати, сама таковой являюсь. Праздник отмечается с 1976 года. Именно в этот день в Америке общественностью был принят важный документ, а точнее знаменитый Биль о левшах. Кстати говоря, левшей знаменитых очень много.

0: Это и Юлий Цезарь, и Жанна д'Арк, а также Моцарт и Бетховен. Кроме того, футболист Пеле и актриса Николь Кидман. Но это еще не все. Писатель Лев Толстой был левшой, а также Марк Твен. Вот сколько талантливых, замечательных левшей. Ну что, а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Элвис Пресли будет звучать у нас «Don't be cruel». А в рубрике «Кавервиль» сейчас «Coltrane Quartet – Like a Virgin».
1: Кавервиль на радио 100.

0: Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой». Бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Джули Эндрюс не появится в третьем фильме «Дневники принцессы». Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Фотографию обручальных колец они опубликовали в своих социальных сетях. Церемония состоялась в Кашкайше, прибрежном городе на западе Португалии, недалеко от столицы страны Лиссабона. Представители футболиста назвали церемонию гражданской, закрытой и камерной. На ней присутствовали пятеро детей пары. Роналду познакомился с Родригес в Мадриде в 2016 году, когда Джорджина работала продавщицей в бутике Гуччи. Впервые как пара они появились 9 января 2017 года на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards в Цюрихе. О том, что свадьба состоится после чемпионата мира по футболу, сообщал сам футболист. Точную дату и место проведения он не называл. Лауреат премии «Оскар» Джули Эндрюс не будет сниматься в третьем фильме «Дневники принцессы». Об этом она заявила в интервью изданию Today. По словам актрисы, для нее уже слишком поздно возвращаться во франшизу. Будущая картина, как считает Эндрюс, должна сосредоточиться на истории Мии, героини Энн Хэтэуэй, которая в третьей части предстанет в роли королевы. В интервью журналу InStyle артистка добавила, что отказалась от участия в картине. Она подчеркнула, что ушла на пенсию. Несмотря на это, команда фильма спрашивала ее в течение всего прошлого года, не изменит ли она свое решение. «Было очень-очень трудно сказать «нет», но я это сделала, потому что думала, что у меня был замечательный опыт в предыдущих лентах. На этот раз я чувствовала, что проект будет успешным и не потребует участия бабушки моего возраста», — пояснила Эндрюс. Ранее Энн Хэтэуэй говорила, что сценарий третьих «Дневников принцессы» полностью переписали. В сюжете ленты расскажут о том, как принцесса Мия готовится стать королевой Дженовии. Для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Inside Out на волне 100. В Челябинске 17:35. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Напоминаю, что все лето в середине каждого часа у нас звучит рубрика «Самотайм», а в ней композиции, которые создают летнее настроение. Сейчас уже могу сказать «ловите момент», потому что до конца лета осталось совсем немного времени. И таких песен вы уже долго не услышите. Возможно, они будут, конечно, в эфире, но не в таком количестве. Поэтому «Самотайм» пока с нами. Наслаждаемся. И в этот раз в рубрике Гаэтана Веллоза прозвучит.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Oh, Father, tell me.

0: Dual Sessions Black Coffee на волне 100. Почти 6 вечера в Южноуральской столице. В завершении часа уже традиционная рубрика Lux Time у нас в эфире будет звучать, а в ней Нора Джонс Shoot the Moon.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Низепетровске досрочно открыли новый железобетонный мост через реку Уфу, соединяющий центральный и железнодорожные районы. Сооружение возвели по поручению Алексея Текслера взамен аварийного, прослужившего более 60 лет. Длина моста 153,5 метра. Для машин предусмотрены две полосы по 3,5 метра, а для пешеходов есть тротуар. Губернатор отметил, что мост был одним из самых частых запросов жителей и подчеркнул системную работу над инфраструктурой в каждом муниципалитете. Южноуральцы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО и передали ее в Чесму. Волонтеры привезли маскировочные сети и костюмы, браслеты выживания, белье, лекарства, продукты, включая картошку и сало, а также посылки земляку с позывным «Угрюмый». Отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поблагодарили жителей за поддержку, подчеркнув, что она согревает защитников. Челябинск готовится к 290-летию. Юбилейные мероприятия стартуют 23 августа с легкоатлетического марафона. Затем пройдут фестиваль «Мой Челябинск», анимационный мультяшки «Фест» и стрит-парад джазового фестиваля на Кировке 29 августа. В начале сентября запланированы «Челябинск читающий», фестиваль «Игра, цифра, искусство на Урале», активности в парках, выставки, ралли-рейд, «Уральский рубеж» и гастрофестиваль. Основные торжества пройдут с 11 по 13 сентября. Парад моды, фестивали «Шкипер» и «Челтрансфест», праздничные концерты с российскими звездами и салют в 10 часов вечера 12 сентября. Завершат программу выставка «Русская солонка» 16 сентября и военно-исторический фестиваль «Уральские герои» 26 сентября.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: can't take my mind.
1: Ронан Китинг и Сторм Китинг, The Blowers, Dota, на волне Stone. Что ж, друзья, Ронан Китинг — это бывший участник бойз-бенда Boyzone. Кстати говоря, в детстве он был еще и отличным спортсменом. Среди его достижений, например, победа в беге на 200 метров в национальных соревнованиях для юных спортсменов. Но, тем не менее, позже он увлекся музыкой весьма успешно. Его дебютный сингл «Then You Say Nothing At All» вошел в саундтрек комедии с Джулией Робертс «Notting Hill», достиг

0: к вершине хит-парадов многих стран. У нас эта песня тоже звучит. Я считаю ее одной из самых красивых композиций о любви. Ну и сейчас Ронан Китинг один из самых известных ирландских музыкантов. Слушаем его всегда с особенным удовольствием. Далее у нас Бобби Винтон будет звучать в мировом бестселлере с композицией Blue Velvet, а в Кавервилле уже сейчас Тильбрюнер And I Love Her.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Warren G, принц Игорь на радио 100 в Челябинске 18:35. Друзья, в этом часе у нас будет рубрика «Азбука моды звучать». Не знаю, как вам, а мне очень интересно слушать каждый выпуск. Узнаем мы в этой рубрике и интересные факты из истории моды. И знакомимся с известными модельерами. А сегодня узнаете, что же значит дизабелье и почему дизабелье мы бываем каждый день с утра. Все подробности через несколько минут услышите. Но прежде музыка. В рубрике «Summertime» сейчас Анна Карам прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д» – «дезобелье». Этот термин появился во Франции еще в XVIII веке. Буквально перевод с французского «раздетый», и относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкивается с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: That was You Know My Heart на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Диева, говорю вам до свидания. Прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения этого вечера. Ждем пятницу, долгожданных выходных. Осталось совсем немножечко времени. Ну и, конечно, будь то будни или выходные, всегда настраивайтесь на волну 100, где звучит ваша любимая музыка. В рубрике «Люкс» ставим сейчас Тильбрюнер, у нас будет «Антонио Сонг».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске 71-летняя пенсионерка лишилась более 11 миллионов рублей, поверив мошенникам. Ей позвонил лжесотрудник пенсионного фонда, попросил код из СМС, затем сообщил, что от ее имени финансируется недружественное государство. Аферисты убедили женщину снять деньги и передать курьеру для декларации. Среди сбережений были средства от продажи наследства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Впервые за 8 лет российские всадники выступят на чемпионате мира в Ахене с 16 по 23 августа. В нейтральном статусе стартуют два спортсмена, включая Ксению Хайрулину из Челябинской области. Путевку спортсменка завоевала на этапах Кубка мира Евразийской лиги. Для Хайрулиной это серьезный вызов и возможность заявить о себе на международной арене. Участие в нейтральном статусе – это важный шаг для возвращения российских конников. Ранее в регионе подписали соглашение о развитии конного спорта. Планируется строить базы, комплексы и повышать квалификацию тренеров. Ученики детской художественной школы искусств написали около 20 картин в цехах челябинского предприятия, изобразив производство и тружеников. Работы выставили в заводоуправлении. Выставка «Металлургия чувств» стала итогом проекта «Индустриальный пленэр» «Урала Кузбасс 90 лет спустя». По словам гендиректора Вячеслава Попкова, проект прославляет человека труда и повышает престиж рабочих профессий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Наслаждение для искушенных. Tonight.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Джелато – это итальянское мороженое с нежной и плотной текстурой и огромным количеством видов, сортов и вкусов. Готовят этот кремообразный десерт из свежего коровьего молока, сливок и сахара с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. Джелато более сладкое, менее холодное, чем обычное мороженое, и не может выпускаться промышленным способом, поскольку требует мастера и ручной работы. В Италии десерт продают в джелатериях, а изготовлением занимается джелатьери. Впервые подобные заведения открылись еще в начале 20-го столетия. История джелато берет свое начало с замороженных десертов древнего Рима, Египта и Италии, которые делали из снега, собранного с горных вершин. В Европе познакомились с этим холодным десертом именно итальянцы. Произошло это после того, как Марко Поло привез рецепт ледяного лакомства из Китая. Но автором джелато по праву считается флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Буонтарно Таленти, увлекавшийся и кулинарией. В 1565 году ему удалось приготовить смесь, похожую на ту, что известно нам. Затем изобретение представили Екатерине Медичи, которая привезла его и сам рецепт приготовления мороженого во Францию. В Болонье есть специальный университет, где студентов учат делать желато из фруктов и ягод, шоколада и ванили, а также из весьма экзотических продуктов, например, из оливкового масла, сыра, базилика и даже красного вина. Как и любой продукт ручной работы, джелато выпускается в малых количествах. И в этом его изюминка. Даже один и тот же сорт десерта, созданный двумя разными мастерами, будет разным на вкус, что и делает его поистине уникальным.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на слова премьера Японии Сане Такаити о принадлежности Курильских островов. Он заявил, что они были, есть и будут российскими, а заявление японской стороны назвал трепом, который ничего не изменит. Медведев также предупредил, что тех, кто не понимает принадлежность этих территорий России, ждут чудовищные последствия заблуждения. Ранее Такаити назвала неприемлемым визит Владимира Путина на остров Итуруп. Советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская заявила, что ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в российские вузы, исключена. Она подчеркнула, что речь идет об одаренных иностранцах, разделяющих российские ценности и уважающих культуру страны. По ее словам, разработана концепция единого вступительного испытания для иностранных студентов, которую проработают с экспертным сообществом, после чего Миноборнауки подготовит проект федерального закона. В Азербайджане лабораторно подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой. Об этом сообщили Минздрав, Агентство пищевой безопасности и Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями. Пациент контактировал с крупным рогатым скотом. Еще 9 человек, контактировавших с больным и животным, изолированы в инфекционном отделении больницы. Их анализы проверяются. Распространения инфекции среди населения нет. Ведомство отметили, что передача от человека к человеку случается крайне редко, а термические обработки. Обработанное мясо больного животного не опасно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поручил создать комиссии по урегулированию споров во всех российских школах до 1 сентября. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. В новом учебном году 10 школ в каждом регионе будут ставить ученикам со 2 по 8 классы оценки за поведение – образцовое, допустимое или недопустимое. Несогласные родители смогут оспорить оценку через комиссию, в состав которой войдут учителя и ученики. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: to the company store.
1: Радио 100. Вдали от суеты.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – Лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм. It's only pain.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм. It was fascinating.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.